0: Radio Antenna 5.
1: The next generation of radio. 95.5.
0: Antenna 5 Radio Network.
2: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фильм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat на Antenna 5.
3: Culture Beat.
4: Hit.